Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Общероссийская минута молчания в День памяти и скорби пройдет сегодня в 12.15 по московскому времени, в том числе будет транслироваться по радио и телевидению. 12.15 – это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года. Впервые минута молчания в памяти о Великой Отечественной прошла в стране в 1965-м, а сам День памяти и скорби учредили в России в 1996-м. Ежегодно в этот день, 22 июня, по всей стране приспускают государственные флаги, проводят траурные мероприятия и возлагают цветы к памятникам и мемориалам. В Думе поддержали введение аналога ОСАГО для курьеров на средствах индивидуальной мобильности. Главная причина в том, что пострадавших от таких столкновений все больше. Но при этом компенсацию в таких ДТП в принципе не получить, потому что у курьеров страховки нет. Поэтому будут вводить правила, чтобы компания, которая оказывает услуги доставки с помощью мобильных курьеров, несла за них ответственность. И сейчас идут уже обсуждения по статусу курьеров при совершении ДТП, что пока еще остается законодательно неурегулированным моментом. Ну и будут, в общем-то, вводить главное – аналог автогражданки для курьеров на электровелосипедах, электросамокатах и любых других средствах индивидуальной мобильности, для управления которыми водительские права не требуются. Сразу две важных новости пришли в туристической сфере по заграничным направлениям. Во-первых, Минэкономразвитие отменило рекомендацию о приостановке продажи туров в страны Ближнего Востока. Это в связи с изменением обстановки в этом регионе. То есть речь идет о возможном возобновлении продаж путевок в Бахрейн, Катар, Кувейт, Арабские Эмираты, Оман и Саудовскую Аравию. При этом, во-вторых, на другом популярном загран-направлении, это Вьетнам, с этого дня начали действовать новые правила въезда. Как сообщили в ассоциации туроператоров, теперь заполнение электронной карты прибытия будет обязательным для всех туристов, без исключения прилетающих через все международные аэропорты этой страны. Заполнять эту карту и получать QR-код для предъявления на погранконтроле всем туристам из России необходимо на портале миграционной службы Вьетнама. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро!

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Вступили в силу поправки, которые ужесточили у нас в стране ответственность за подделку медицинских справок. И тут самая главная новация в том, что в Уголовный кодекс добавили новую статью. Она и устанавливает теперь ответственность за подделку и оборот поддельных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих. В общем, теперь за изготовление и сбыт поддельных медсправок можно получить реальный срок до 3-4 лет со штрафом от 500 000 до 1 миллиона рублей. И кроме того, закон заодно ужесточил ответственность за подделку справок об отсутствии инфекционных заболеваний. Тут максимальное наказание по таким преступлениям отныне – это до 5 лет лишения свободы со штрафом до 500 000 рублей. После того, как в финале минувшей недели Центробанк снизил ключевую ставку всего лишь на 0,25%, финансисты дали прогноз, как это повлияет на вклады и на кредиты. Что касается вкладов, то эксперты обратили внимание, банки на самом деле уже учли замедление по снижению ключевой, и поэтому какого-то существенного изменения ставок по депозитам, например, в предстоящей неделе не будет. На лето их доходность вообще в среднем прогнозируют на нынешнем уровне, это 12-13%. А вот что касается кредитов, финансисты вообще напомнили, с момента апрельского снижения ключевой ставки по ипотеке, например, снизились почти на 1 пункт, сейчас это 19% годовых. Ну и на последнее решение ЦБ, по прогнозам, банки отреагируют снижением по ипотеке еще где-то в пределах минус 1% в ближайшие недели. В стартовавшей по всем регионам приемной кампании в вузы есть две важных новации, которые абитуриентам рекомендовано учитывать при выборе университетов и подаче документов. Первая новация – теперь единым цифровым способом подачи всех документов стал суперсервис под названием «Поступление в вуз онлайн». Это на портале госуслуг. Раньше можно было загрузить еще заявление прямо на сайте вуза, но слишком часто системы сбоили. Так что этого способа больше нет в принципе. Но при этом подать документы лично, придя в университет, или направить их туда по почте, можно. И вторая новация – на госуслугах появился сервис под названием «Подбор вуза». И вот он поможет определиться абитуриенту с выбором университета, со специальностью и сравнить свои баллы ЕГЭ с проходными баллами прошлых лет. На этом все. Всем удачи!
0: Радио 7.

0: Реклама. Без комиссии.
1: Что-что?
0: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
0: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
0: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на Bittrex24.ru. 16+.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
11: Срочно, чулетечка, заказы горят.
12: Помогите найти зубастого продажника.
13: Мне очень нужен четкий программист.
14: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
15: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
16: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
17: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
18: Радио 7.

0: Москве 8 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Вступили в силу у нас в стране поправки, которые ужесточили ответственность за подделку медицинских справок. И тут главная новация в том, что в Уголовный кодекс добавили новую статью, которая, собственно, и устанавливает теперь ответственность за подделку и оборот поддельных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Теперь за изготовление и сбыт поддельных медсправок можно реально получить срок до 3-4 лет со штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. И, кроме того, закон ужесточил еще ответственность за подделку справок об отсутствии инфекционных заболеваний. И тут максимальное наказание по таким преступлениям отныне уже до 5 лет лишения свободы, при этом тоже с выплатой штрафа до 1,5 миллиона в рублях. В стартовавшей по всем регионам приемной кампании в вузы есть две важных новации, которые абитуриентам рекомендовано учитывать при выборе университетов и при подаче документов. Теперь главным единым цифровым способом подачи документов стал суперсервис под названием «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг. Раньше, напомню, можно было еще загружать заявление прямо на сайте вуза, но слишком часто системы сбоили, так что этого способа больше нет вообще. Но при этом подать документы лично, придя в университет, или направить их в вуз по почте можно. И вторая инновация. На госуслугах появился еще один сервис. Он называется «Подбор вуза», который поможет абитуриенту определиться с выбором университета, со специальностью и в том числе сравнить свои баллы ЕГЭ с проходными баллами в конкретные вузы прошлых лет. Большие языковые модели, разработанные в России, не планируют в обязательном порядке внедрять во все информсистемы, работающие в стране. То есть власти, если по-простому, передумали запрещать в России иностранные нейросети. Как сообщили в правительстве, IT-системы, в которые они уже внедрены, смогут работать на них до 2032 года. И это один из главных пунктов финальной версии законопроекта об искусственном интеллекте. Причем речь идет только о больших ИИ-моделях и об очень чувствительных сферах. Это госуправление и критическая инфраструктура. Ну а частный сектор, бизнес при этом сохранят право самостоятельно выбирать технологические решения, которые их задачам отвечают. И еще из законопроекта об искусственном интеллекте вообще исчезло требование обучать отечественные большие языковые модели только на российских данных. Это очень хорошо отмечают эксперты, потому что без этих послаблений внедрение ИИ в России вполне могло бы серьезно тормозиться. Теперь же этого просто не будет. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Вступили в силу поправки, которые ужесточили у нас в стране ответственность за подделку медицинских справок. И тут самая главная новация в том, что в Уголовный кодекс добавили новую статью. Она и устанавливает теперь ответственность за подделку и оборот поддельных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих. В общем, теперь за изготовление и сбыт поддельных медсправок можно получить реальный срок до 3-4 лет со штрафом от 500 000 до 1 миллиона рублей. И кроме того, закон заодно ужесточил ответственность за подделку справок об отсутствии инфекционных заболеваний. Тут максимальное наказание по таким преступлениям отныне – это до 5 лет лишения свободы со штрафом до 500 000 рублей. После того, как в финале минувшей недели Центробанк снизил ключевую ставку всего лишь на 0,25%, финансисты дали прогноз, как это повлияет на вклады и на кредиты. Что касается вкладов, то эксперты обратили внимание, банки на самом деле уже учли замедление по снижению ключевой, и поэтому какого-то существенного изменения ставок по депозитам, например, в предстоящей неделе не будет. На лето их доходность вообще в среднем прогнозируют на нынешнем уровне, это 12-13%. А вот что касается кредитов, финансисты вообще напомнили, с момента апрельского снижения ключевой ставки по ипотеке, например, снизились почти на 1 пункт, сейчас это 19% годовых. Ну и на последнее решение ЦБ, по прогнозам, банки отреагируют снижением по ипотеке еще где-то в пределах минус 1% в ближайшие недели. В стартовавшей по всем регионам приемной кампании в вузы есть две важных новации, которые абитуриентам рекомендовано учитывать при выборе университетов и подаче документов. Первая новация – теперь единым цифровым способом подачи всех документов стал суперсервис под названием «Поступление в ВУЗ онлайн». Это на портале госуслуг. Раньше можно было загрузить еще заявление прямо на сайте ВУЗа, но слишком часто системы сбоили. Так что этого способа больше нет в принципе. Но при этом подать документы лично, придя в университет, или направить их туда по почте, можно. И вторая новация – на госуслугах появился сервис под названием «Подбор вуза». И вот он поможет определиться абитуриенту с выбором университета, со специальностью и сравнить свои баллы ЕГЭ с проходными баллами прошлых лет. На этом все. Всем удачи!
0: Радио 7.

0: Реклама. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды. Пума, Коламбия, Демикс, Фила, Каппа с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
3: Мессенджер для работы Bittrex24? Что тут? Каналы есть, кружочки есть, голосовые с расшифровкой. Вот это команде нужно. Берем. И сообщение сразу задачу делает. Еще и нейросеть. Это нам надо.
4: Bittrex24. Мессенджер для работы номер один. Чаты, видеозвонки, каналы, нейросеть. Бесплатные для команд любого размера. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
5: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comuse за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
6: Красивые люди успевают все. Ланчтайм-лифтинг в клинике «Красивые люди». СМАЗ и игольчатый лифтинг со скидкой 10% и консультации в подарок по промокоду «Радио7» до 15 ноября. beautifulpeople.msk.ru и 8-495-154-24-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени.

0: Москве 9 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Ключевая ставка.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Вступили в силу поправки, которые ужесточили у нас в стране ответственность за подделку медицинских справок. И тут самая главная новация в том, что в Уголовный кодекс добавили новую статью. Она и устанавливает теперь ответственность за подделку и оборот поддельных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих. В общем, теперь за изготовление и сбыт поддельных медсправок можно получить реальный срок.

до 3-4 лет со штрафом от 500 000 до 1 миллиона рублей. И, кроме того, закон заодно ужесточил ответственность за подделку справок об отсутствии инфекционных заболеваний. Тут максимальное наказание по таким преступлениям отныне – это до 5 лет лишения свободы со штрафом до 1,5 миллиона рублей. После того, как в финале минувшей недели Центробанк снизил ключевую ставку всего лишь на 0,25%, финансисты дали прогноз, как это повлияет на вклады и на кредиты. Что касается вкладов, то эксперты обратили внимание,

0: по депозитам, например, в предстоящей неделе не будет. На лето их доходность вообще в среднем прогнозируют на нынешнем уровне, это 12-13%. А вот что касается кредитов, финансисты вообще напомнили, с момента апрельского снижения ключевой ставки по ипотеке, например, снизились почти на 1 пункт, сейчас это 19% годовых. Ну и на последнее решение ЦБ, по прогнозам, банки отреагируют снижением по ипотеке еще где-то в пределах минус 1% в ближайшие недели. В стартовавшей по всем регионам приемной кампании в вузы есть две важных новации, которые абитуриентам рекомендовано учитывать при выборе университетов и подаче документов. Первая новация – теперь единым цифровым способом подачи всех документов стал суперсервис под названием «Поступление в вуз онлайн». Это на портале госуслуг. Раньше можно было загрузить еще заявление прямо на сайте вуза, но слишком часто системы сбоили, так что этого способа больше нет в принципе. Но при этом подать документы лично, придя в университет, или направить их туда по почте, можно. И вторая инновация. На госуслугах появился сервис под названием «Подбор вуза». И вот он поможет определиться абитуриенту с выбором университета, со специальностью и сравнить свои баллы ЕГЭ с проходными баллами прошлых лет. На этом все. Всем удачи!
1: Радио 7.

0: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
1: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Супрем».

0: Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Общероссийская минута молчания в День памяти и скорби пройдет сегодня в 12.15 по московскому времени. В том числе будет транслироваться по радио и телевидению. 12.15 – это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года. Впервые минута молчания в памяти Великой Отечественной у нас в стране была проведена в 1965-м. Сам при этом День памяти и скорби учредили только в 1996-м. Ежегодно 22 июня по всей стране приспускают государственные флаги, проводят траурные мероприятия и возлагают цветы к памятникам и мемориалам. В Думе поддержали введение аналога ОСАГО для курьеров на средствах индивидуальной мобильности. Причина главная в том, что пострадавших от таких столкновений все больше, но при этом компенсацию в таких ДТП не получить, потому что у курьеров вообще нет страховки. Поэтому будут вводить правила, чтобы компания, которая оказывает услуги доставки с помощью мобильных

0: и ВТБ.
1: Что?
0: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
3: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды. Пума, Коламбия, Демикс, Фила, Каппа с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
7: Радио 7.

Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама. Без комиссии.
1: Что-что?
0: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
0: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
0: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2020.

теннисистка решила попробовать свои силы на Уимблдонском турнире. Бывшая первая ракетка мира получила приглашение в основную сетку. Там она проведет свой первый матч в одиночном разряде после поражения, которое она потерпела в сентябре 2022 года в третьем круге открытого чемпионата США. А решение предоставить Сирене вилдкарт организаторы объявили на своем официальном сайте. В сообщении отмечается, что игру 44-летней американки смогут увидеть обе ее дочери. Таким образом, она воплотит в жизнь свою мечту.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на туту, только 6+.
1: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Музыка. Музыка на все времена.
8: Радио 7.

0: Москве 18 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Добрый вечер. Беспилотники ударили по центру космической связи в подмосковной Дубне. Как сообщает ТАСС, сотрудники не пострадали. Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено. Идет ликвидация последствий. Центр космической связи Дубна работает с 1980 года и обеспечивает работу спутниковых каналов связи и телерадиовещания.

В Госдуме считают, что вооруженные силы Украины рассчитывали нарушить космические коммуникации страны и работу оборонной промышленности. Несмотря на старания противника, удар по центру не увенчался успехом. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против трех нефтетрейдеров из-за топливного сговора. Ведомство выяснило, что организации заключали сделки при биржевых торгах, чтобы перепродавать бензин и дизтопливо по завышенным ценам, пишет «Коммерсант». Кроме того, ФАС начала сотрудничество с цифровыми платформами, чтобы предотвратить спекуляции топливом. На Озон и Wildberries блокируют объявления о продаже бензина еще на этапе модерации. Сервис «Авито» скрыл объявление о торговле топливом, пока к этой категории не будут доработаны правила. 10-е за день землетрясение зафиксировано в Черном

Сейсмическая активность продолжается. Об этом сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики в Крыму Марина Бондарь. Она призвала жителей региона сохранять спокойствие и помнить о мерах безопасности. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 8 километрах от Севастополя. Ранее о землетрясениях сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Два из них были ощутимы. Никакие объекты не пострадали. Курьер на велосипеде стал самой высокооплачиваемой вакансией для молодежи этим летом, пишет РИА Новости. Так, во Владикавказе соискателям предлагают зарплату до 130 тысяч рублей. В свою очередь, в Москве сотруднику копировального центра обещают до 115 тысяч, а специалисту по установке сервиса в Пензе будут платить до 110 тысяч. Барменам в подмосковном Одинцово предлагают до 80 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге на такую зарплату могут рассчитывать сотрудники летнего проката. Пока это все. Доброго вечера!

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Мессенджер для работы Bittrex24? Что тут? Каналы есть, кружочки есть, голосовые с расшифровкой. Вот это команде нужно. Берем. И сообщение сразу задачу делает. Еще и нейросеть. Это нам надо.
4: Bittrex24. Мессенджер для работы номер один. Чаты, видеозвонки, каналы, нейросеть. Бесплатные для команд любого размера. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
5: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comuse за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Что если курица тоже в поисках лучшей жизни? Блокбастер с душой и перьями «Курочка, пух и прах» Дьордиа Пальфи в кино с 25 июня. После побега с фермы курочка отправляется в путешествие, полное приключений, любви и борьбы за место под солнцем. 18+.

0: 15 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Добрый вечер. Иран согласился гарантировать свободный проход через Ормузский пролив. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент. Со своей стороны США разрешили операции с иранской нефтью, выдав лицензию сроком до 21 августа. Накануне стороны начали переговоры в Швейцарии, чтобы согласовать оставшиеся вопросы, в том числе об иранской ядерной программе и снятии остальных санкций США с Исламской Республики. Уточняется, что США и Иран договорились о дорожной карте для достижения окончательного мирного соглашения в течение 60 дней. Минпросвещение предложит детям альтернативные варианты отдыха вместо Крыма в других регионах страны. Сегодня глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что до сентября бронирование мест приема и размещения детей в крымских летних лагерях приостановлены. Организован вывоз детей из Артека к местам постоянного проживания. Конкретных причин не приводилось, сообщалось только про обеспечение безопасности. Меры были приняты после того, как в ночь на воскресенье беспилотники атаковали

перестали продавать бензин на АЗС, оставив его только госслужбам. В России ужесточили наказание за подделку медицинских справок. Соответствующий закон вступил в силу. Теперь нарушителям грозит не только штраф, но и срок за подделку документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Так, за изготовление и использование поддельных справок можно будет получить до 4 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона. За подделку справки об отсутствии инфекционного заболевания дадут от 2 до 5 лет. В перечне таких заболеваний коронавирус, ВИЧ, гепатит Б, дифтерии и инфекции, передающиеся преимущественно половым путем. Пассажиры совершили около 4 миллионов поездок на речных электросудах Москвы за 3 года. Как сообщил заммэра Максим Лексутов, за это время они выполнили свыше 170 тысяч рейсов и стали полноценной альтернативой другим видам городского транспорта. Он отметил, что вся инфраструктура для электросудов является экологичной и не производит вредных выбросов в атмосферу. Добавлю, что за первый месяц работы летней речной навигации в Москве было куплено более 240 тысяч билетов на речные прогулки. We'll be right back.

0: жизни. Блокбастер с душой и перьями «Курочка, пух и прах» Дьордя Пальфи в кино с 25 июня. После побега с фермы курочка отправляется в путешествие, полное приключений, любви и борьбы за место под солнцем. 18+.
1: Радио 7.

Швеции и странах Прибалтики серьезно снижаются возможности Москвы обеспечить гражданам реализацию их активного избирательного права. Напомню, выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. В них смогут принять участие до 17 политических партий. Новые правила въезда во Вьетнам начинают действовать с сегодняшнего дня. Заполнение электронной карты прибытия теперь обязательно для всех туристов, прилетающих через международные аэропорты страны. Заполнить карту и получить QR-код для предъявления на погранконтроле нужно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда. Анкета доступна также на русском языке. Новые требования распространяются на всех иностранных граждан, въезжающих по безвизовому режиму на срок до 45 дней, а также обладать электронных виз. В Москве начались резервные дни основного периода единого госэкзамена. Более 17 тысяч человек зарегистрировались на экзамены, которые продлятся до 9 июля. В этот период сдать тесты могут 11-классники, которые не смогли присутствовать на ЕГЭ из-за участия в спортивных соревнованиях, конкурсах или по другой уважительной причине. На экзамены приглашаются в том числе те, кто получил неудовлетворительный результат на обязательном экзамене по русскому языку или математике. Также в резервные дни ЕГЭ сдают выпускники прошлых лет. Всего для резервных дней в Москве подготовили более 200 пунктов проведения экзаменов. Россия вошла в тройку стран с самым низким индексом пикника. При аналитике учитывались минимальные цены на подходящие товары с сайтов местных супермаркетов. Для России цены по данным Росстата. Для расчетов брался базовый набор продуктов для отдыха на природе. Батон белого хлеба, мясная нарезка, сыр, салат айсберг, томаты, огурцы, вода, газировка и сок. Среди стран большой двадцатки такой набор оказался одним из самых доступных в Индии – $13.5. На втором месте Китай, Россия на третьем месте с пикниковым набором за $25.

услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.